Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

радио УФМ. УФМ. На 107 и 9 FM.

0: на 107.9 FM.
1: Это Егор Крид.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: вас обошли ваши конкуренты, значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В России с этого года начали действовать новые правила приема абитуриентов в вузы. В частности, они затрагивают способы подачи документов, требования к испытательным экзаменам, распределение мест и так далее, напоминает 360.ru. Основное изменение – это прием документов только через госуслуги. Так, если раньше вузы принимали заявления на сайтах, то с этого года такая опция запрещена. Использовать можно только сервис поступления в вуз онлайн на госуслугах. Также можно принести документы лично приемной комиссии или направить их заказным письмом по почте. Также Миноборнауки расширил список инженерных программ, для которых нужно сдать ЕГЭ по физике. А желающим поступить на факультеты социологии, политологии, права, издательского дела и некоторых прочих направлений теперь необходимо сдать историю. В МВД России предложили признавать международные водительские права россиян, проживающих за рубежом, недействительными для управления транспортом в России по истечении одного года с даты регистрации по месту жительства в Российской Федерации, сообщили в ведомстве. Как отметили в министерстве, сейчас иностранные, национальные и международные водительские удостоверения, имеющиеся у граждан России, признаются недействительными для управления транспортом на территории Российской Федерации по истечении одного года с даты первого въезда в Россию после получения иностранного национального водительского удостоверения. И в завершении выпуска: в России увеличился спрос на поэзию Серебряного века. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Литрес». В период с 1 января по 30 апреля 2026 года россияне стали чаще посещать мероприятия, посвященные поэтам этой эпохи, по сравнению с аналогичными датами прошлого года. Основной репертуар формирует события, связанные с творчеством Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Николая Гумилева. Отмечается, что одними из самых востребованных постановок 26 года в России стали «Маяковский я сам» с Никитой Кологривым, «Ахматова Гумилев Гумилев» со Светланой Ивановой, гастрольный тур «МХАТ» имени Горького со спектаклем «Женщины» Есенина и постановка Алексея Франдетти «Маяковский». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Радио УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сабсоревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
8: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 57. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3. 8-918-0807-3.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом. Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли. Металлической гибкой. Современных заборов жалюзи. Евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах. Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
3: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
4: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230, телефон 8-918-447-29-95, 8-918-447-29-95.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Дорожные новости.
1: Льготников могут освободить от уплаты утилизбора. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России опять предложили уменьшить лимит превышения скорости, за которое нет штрафа. В Московском центре организации дорожного движения заявили, что камеры работают с погрешностью в 1 км в час. Поэтому лимит можно снизить с нынешних 20 до 2-3 км в час. Отметим, что московские чиновники уже давно ротируют за более жесткие скоростные лимиты. Есть у этой меры и другие сторонники. Но в Министерстве внутренних дел и ГИБДД такие инициативы отклоняют. Скорее всего, и сейчас будет так же. Льготников могут освободить от уплаты утилизбора. Это сделает импортные автомобили для них дешевле. Законопроект подготовила группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Если изменения введут, они коснутся ветеранов специальной военной операции, инвалидов первой группы, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Это может опустить для них цену таких моделей, как Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sportage ниже 2,5 миллионов рублей. За нарушение правил дорожного движения могут лишать гражданства. Резонансный случай недавно произошел в Саратове. Местный житель, уроженец Азербайджана, неоднократно вел себя за рулем по-хамски. Ездил на красный, пересекал сплошную, гонял по встречке. А недавний дрифт на «Жигулях» посреди оживленной улицы в его исполнении даже попал во все федеральные СМИ. Но теперь ситуация для него резко изменилась. ФСБ аннулировало у мужчины российский паспорт. Если не исправится, следующим шагом будет депортация. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
9: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут под

ветер дует. Прогноз погоды. По народным приметам, теплый вечер и тихая звездная ночь в этот день к ветреному сухому лету. По прогнозам синоптиков, в четверг, 14 мая, в Краснодарском крае ожидается переменная облачность с местами осадки. Световой день составит 14 часов 49 минут. Магнитное поле спокойное. В Усть-Лабинске переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер переменного направления 2,5 метров в секунду. В Кореновске переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер переменного направления 2,5 метров в секунду.

0: Реклама на UFM.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГОИЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
5: Кирпичного Кубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
6: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Геленджике прошел 4-й региональный форум советников директоров по воспитанию. Он назывался «Родители. Школа. Будущее». Усть-Лабинский район на форуме был представлен достойно. Участвовали советники из школ номер 1 и номер 4 Надежда Антонова и Татьяна Романенко. А муниципальный координатор Алена Перфильева выступила в качестве куратора одной из команд. Главная тема форума в 2026 году – взаимодействие с родительским сообществом. Упор сделали на то, как привлечь мам и пап к активному участию в жизни школ и детских садов. Советники не просто слушали, а пробовали на себе разные форматы работы с родителями. Кроме того, они послушали известных спикеров российского общества «Знания». Это была отдельная, очень насыщенная часть программы. Кульминацией форума стала разработка и защита проектов по вовлечению родителей в школьные активности. И здесь наши участники не ударили в грязь лицом. Были предложены по-настоящему современные инструменты. Внимание жителей Усть-Лабинска. Администрация Усть-Лабинского городского поселения обращается к арендаторам земельных участков. Речь идет о тех участках, которые находятся в государственной собственности и расположены на территории города Усть-Лабинска. Арендаторам напоминают, необходимо своевременно оплачивать арендную плату по заключенным договорам. Почему это важно? Неуплата арендной платы влечет начисление пени. Но это еще не все. Если арендатор недобросовестный и систематически не платит, ему грозит расторжение договора аренды земельного участка, то есть землю могут просто забрать. Где получить информацию по оплате? Обращаться нужно в отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения. Адрес: город Усть-Лабинск, улица Ленина, дом 33. Телефон для справок 5-00-29. Будьте внимательны и не допускайте просрочек. Рособорнадзор подготовил инструкции для учеников ЕГЭ-2026. Инструкция четко регламентирует, как именно будет проходить экзамен, что можно, а что категорически нельзя. Запрещено иметь при себе любые средства связи и справочные материалы. Разговаривать с другими экзаменуемыми тоже нельзя. Покидать аудиторию без сопровождения организаторов не разрешается. Выполнять работу с помощью посторонних лиц, разумеется, тоже запрещено. И даже черновики выносить из аудитории нельзя. За любое из этих нарушений участника удалят прямо из пункта проведения экзамена. Никаких предупреждений, сразу отстранение. При этом, как сообщалось ранее, Рособорнадзор ввел и другое правило. Досмотр учеников ЕГЭ-2026 проводиться не будет. И еще одна важная новость для выпускников. Напомним, подготовиться к ЕГЭ по математике и информатике можно на портале госуслуги. Там работает бесплатный тренажер. В Усть-Лабинске на пляжах озера Копытце состоялся чемпионат района по пляжному волейболу среди мужских команд. Турнир включили в зачет спартакиады муниципального образования на 2025-2026 годы. Всего за победу боролись 13 команд от сельских поселений и предприятий. Среди них активное участие показала команда Двубратского сельского поселения. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио. Радио. Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
7: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс», успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
8: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
9: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
10: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Слабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
12: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 9 FM. 107.9 FM.
1: Реклама на OFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа, бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
9: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
10: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

0: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Good Look». Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
9: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Ветер дует. Прогноз погоды. По народным приметам, теплый вечер и тихая звездная ночь в этот день к ветреному сухому лету. По прогнозам синоптиков, в четверг, 14 мая, в Краснодарском крае ожидается переменная облачность с местами осадки. Световой день составит 14 часов 49 минут, магнитное поле спокойное. В Усть-Лабинске переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер переменного направления 2,5 метров в секунду. В Кореновске переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер переменного направления 2,5 метров в секунду.

0: Реклама на ОФМ.
1: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17. Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95. Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганиченко провел планерное совещание с заместителями и начальниками подразделений. Основной темой стала работа прямой телефонной линии с обращениями граждан. В ходе проведения прямых телефонных линий за 4 месяца работы поступило 79 обращений, в которых было озвучено 102 вопроса. Из общего числа обращений 81% поступило от жителей города. По итогам рассмотрения 102 вопросов меры приняты по 49, на контроле до полного исполнения находится 30 вопросов, по 23 даны разъяснения либо обращения направлены по компетенции в ЦРБ, органы соцзащиты и Почту России. В настоящее время на рассмотрение остаются 29 вопросов. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района работает каждую субботу с 10 до 12. Телефон для обращений 412-03. В Усть-Лабинске состоялась масштабная донорская акция, которая собрала людей с большим сердцем, готовых подарить шанс на жизнь другим. Депутат Усть-Лабинского городского поселения Константин Карпов не только принял активное участие в организации этого мероприятия, но и лично стал донором. Благодаря неравнодушным жителям акция прошла успешно, собрав 55 человек, которые пополнили банк крови, подарив надежду тем, кто в ней остро нуждается. Станислав Ганиченко провел заседание оперативного штаба с заместителями и представителями УФСИН. В ходе заседания обсудили вопросы, касающиеся нехватки кадров в исправительных колониях. Особое внимание уделили причинам сложившейся ситуации и мерам по привлечению новых сотрудников. По итогам совещания определены первоочередные задачи и выработаны предложения, направленные на укрепление кадрового потенциала учреждения уголовной исполнительной системы. Станислав Ганиченко встретился с подрядчиками нескольких строительных объектов города, а также проверил ход строительства центра спортивных единоборств. На объекте завершаются электромонтажные работы, после чего специалисты приступят к устройству напольного и потолочного покрытий. Уже завезены спортивные тренажеры и необходимое оборудование, в числе проектов строительства школы на 1100 мест в районе 302 квартала, а также бассейна. По словам главы района, полностью сделают 3 тротуара в городе на улицах Кавказской, Заплотняной и Карла Маркса. В Усть-Лабинске на территории озера Копытца на пляжных площадках состоялся чемпионат Усть-Лабинского района по пляжному волейболу среди мужских команд в зачет 12-й спартакиады среди команд муниципального образования. Заявились и поборолись за звание чемпионов Усть-Лабинского района 13 команд поселений и предприятий. Командам, занявшие призовые места, были вручены кубки и грамоты. Участники команд, занявшие призовые места, также награждались грамотами и медалями. Средние зарплаты в Краснодарском крае за последние 10 лет выросли в 3 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные. По информации агентства, как минимум в 40 регионах России, трудовые доходы в этот период увеличились не менее чем втрое. Самый высокий рост зафиксировали в республиках Мариэл, Алтай и Удмуртия, где зарплаты выросли в 3,5 раза. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Média UFM. Радио.
1: Радио UFM. Реклама на UFM.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
7: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
7: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на OFM. 8-909-45-00-30.

Ветер дует. Прогноз погоды. По народным приметам, теплый вечер и тихая звездная ночь в этот день к ветреному сухому лету. По прогнозам синоптиков, в четверг, 14 мая, в Краснодарском крае ожидается переменная облачность с местами осадки. Световой день составит 14 часов 49 минут. Магнитное поле спокойное. В Усть-Лабинске переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер переменного направления 2,5 метров в секунду. В Кореновске переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер переменного направления 2,5 метров в секунду.

0: Реклама на УФМ.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7.
3: 918-47-48-7.
4: Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В России утвердили правила контроля за деятельностью частных детективов. Они начнут действовать с 1 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постановление правительства. Согласно нововведению, контролирующим органом выступает Росгвардия. Плановые проверки будут проводиться не чаще одного раза в 3 года. Проверке подлежат договоры на оказание сыскных услуг частным детективам с каждым заказчиком и акты об их выполнении, а также сведения о частном детективе, включая наличие и отсутствие судимости и результаты медицинского освидетельствования. Основаниями для внеплановых проверок могут стать обращения от граждан, организаций или органов власти о нарушениях со стороны детективов. Анонимные обращения рассматриваться не будут. Депутаты Госдумы прорабатывают законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности» в рамках межфракционной рабочей группы по законодательному обеспечению государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Прорабатывается ряд важных инициатив, в том числе законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности». Законопроект также призван создать механизмы стимулирования производителей, использующих в оформлении своей продукции элементы российского культурного кода. Речь идет о так называемой культурно-патриотической маркировке для школьных тетрадей, рюкзаков, игрушек и одежды, чтобы вместо зарубежных персонажей на них чаще появлялись герои русских сказок, образы отечественной космонавтики, достижения науки и другое. И в завершении выпуска. В зоопарке британского Блэкпула с размахом отметили 30-летие самки красного лемура по кличке Шелли, пишет Daily Mail. Сотрудники зоопарка надели праздничные колпаки и приготовили для именинницы особый торт. Этот юбилей – огромная редкость. В дикой природе на Мадагаскаре красные лемуры живут всего 15-20 лет. Даже в неволе достичь 30 лет удается единицам. Шелли считается самой старой представительницей своего вида в Великобритании и 7-й по возрасту в мире. При этом красные лемуры – вид, находящийся на грани исчезновения, а их популяция продолжает сокращаться.
2: И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Хит FM. Реклама на УФМ.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости спорта.
2: Седьмая в мировом табеле о рангах Мира Андреева обыграла швейцарку Викторию Голубич 6-1, 4-6, 6-2 и вышла в 1/8 финала римского тысячника. Удастся ли ей пробиться в четвертьфинал — большой вопрос. Ее соперница в понедельник — бельгийка Элиза Мертенс, которая выиграла на этом теннисном турнире у победительницы прошлогодних соревнований Жасмин Паолини из Италии. Победителями соревнований каноэ четверок на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Венгрии стал российский экипаж в составе Алексея Каравашкова, Александра Боца, Дмитрия Шарова и Матвея Арсенова. Кроме этого, каноист Сергей Свинарев быстрее всех преодолел дистанцию 200 метров. И еще одно золото у каноиста Захара Петрова на дистанции 1000 метров. Сначала информационное агентство сообщили, что Петров уступил чеху Мартину Фуксе 0,01 секунды, но после пересмотра фото финиша судьи отдали золотую медаль и чешскому спортсмену, и российскому. Российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал обладателем золотой награды на турнире «Большого шлема» в Астане в весовой категории до 73 кг. В финальной схватке чемпион Европы прошлого года Лаврентьев взял верх над олимпийским чемпионом 2016 года итальянцем Фабио Базиле. У женщин в категории до 63 кг серебро у еще одной российской представительницы Дали Лилуашвили. Чемпионы России регбисты клуба «Стрела Акбарс» стартовали в регулярке нового сезона с победы над принципиальным соперником, титулованным «Красным Яром», который 10 раз выигрывал золото соревнований. Казанские регбисты после осечки в матче за суперкубок, где уступили московскому «Динамо», на эту игру вышли с супернастроем, что отразилось на счете 31-7 в пользу «Стрелы Акбарс». Многократная чемпионка России по триатлону Валентина Рясова заняла второе место в спринте на этапе Кубка мира в Китае, а победила олимпийская чемпионка здесь Лаура Линдеман из Германии. Команда в прошлом главного тренера сборной России Леонида Слуцкого не может выиграть в чемпионате Китая уже 3 тура подряд. Шанхай Шэньхуа провел домашний матч с футбольным клубом Чуньцин, который идет на втором месте. Шанхай пропустил 2 мяча в первом тайме, но сыграл в ничью 2-2. Если бы не штраф на 10 очков, клуб Слуцкого был бы в тройке лидеров. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: радио УФМ.
1: Реклама на УФМ. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95. Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-единицы. 8-918-08-07-3-единицы.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на OFM.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Геленджике прошел 4-й региональный форум советников директоров по воспитанию. Он назывался «Родители. Школа. Будущее». Усть-Лабинский район на форуме был представлен достойно. Участвовали советники из школ номер 1 и номер 4 Надежда Антонова и Татьяна Романенко. А муниципальный координатор Алена Перфильева выступила в качестве куратора одной из команд. Главная тема форума в 2026 году – взаимодействие с родительским сообществом. Упор сделали на то, как привлечь мам и пап к активному участию в жизни школ и детских садов. Советники не просто слушали, а пробовали на себе разные форматы работы с родителями. Кроме того, они послушали известных спикеров российского общества «Знания». Это была отдельная, очень насыщенная часть программы. Кульминацией форума стала разработка и защита проектов по вовлечению родителей в школьные активности. И здесь наши участники не ударили в грязь лицом. Были предложены по-настоящему современные инструменты. Внимание жителей Усть-Лабинска. Администрация Усть-Лабинского городского поселения обращается к арендаторам земельных участков. Речь идет о тех участках, которые находятся в государственной собственности и расположены на территории города Усть-Лабинска. Арендаторам напоминают, необходимо своевременно оплачивать арендную плату по заключенным договорам. Почему это важно? Неуплата арендной платы влечет начисление пени. Но это еще не все. Если арендатор недобросовестный и систематически не платит, ему грозит расторжение договора аренды земельного участка, то есть землю могут просто забрать. Где получить информацию по оплате? Обращаться нужно в отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения. Адрес: город Усть-Лабинск, улица Ленина, дом 33. Телефон для справок 5-00-29. Будьте внимательны и не допускайте просрочек. Рособорнадзор подготовил инструкции для учеников ЕГЭ-2026. Инструкция четко регламентирует, как именно будет проходить экзамен, что можно, а что категорически нельзя. Запрещено иметь при себе любые средства связи и справочные материалы. Разговаривать с другими экзаменуемыми тоже нельзя. Покидать аудиторию без сопровождения организаторов не разрешается. Выполнять работу с помощью посторонних лиц, разумеется, тоже запрещено. И даже черновики выносить из аудитории нельзя. За любое из этих нарушений участника удалят прямо из пункта проведения экзамена. Никаких предупреждений, сразу отстранение. При этом, как сообщалось ранее, Рособорнадзор ввел и другое правило. Досмотр учеников ЕГЭ-2026 проводиться не будет. И еще одна важная новость для выпускников. Напомним, подготовиться к ЕГЭ по математике и информатике можно на портале госуслуги. Там работает бесплатный тренажер. В Усть-Лабинске на пляжах озера Копытце состоялся чемпионат района по пляжному волейболу среди мужских команд. Турнир включили в зачет спартакиады муниципального образования на 2025-2026 годы. Всего за победу боролись 13 команд от сельских поселений и предприятий. Среди них активное участие показала команда Двубратского сельского поселения.
2: Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: радио. УФМ.
1: Реклама на УФМ. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62. ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа, бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514. Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Слабинске. Широкий выбор кровли. Металлической гибкой. Современных заборов жалюзи. Евроштакетника и сайдинга.

0: можешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
1: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look». Усть-Лабинск, улица Красная, 242, Станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. С конвейера сошел первый экземпляр Geland J6. Это первая модель новой российской марки от концерна АГР. Машины на базе китайских JQ собирают на бывшем заводе General Motors в Ленинградской области. Geland J6 — это компактный паркетник среди конкурентов Chang'an CS35 Max и Amoda C5. Летом в продаже появится Chang'an UNI-S российской сборки. Завод «Автотор» в Калининграде уже готовит конвейер к запуску производства. Сейчас у нас продают машины китайской сборки. Напомним, Chang'an UNI-S — это динамичный компактный кроссовер с интересным дизайном и богатым оснащением. Цена 2,5 миллионов рублей. На автомобилях «Лада» появится проекционный дисплей. В «АвтоВАЗе» уже ведут разработки, но пока неизвестно, когда их начнут внедрять серийно. Ждать проекционный дисплей уже этим летом на «Азимуте» скорее всего не стоит, хотя целый ряд новых опций для него заявлен. Панорамная крыша, двухзонный климат-контроль и не только. Почти каждая громкая авария с участием пожилых водителей вызывает обсуждение, стоит ли допускать их за руль. Сторонники ограничений предлагают дополнительные тесты, частые проверки здоровья или полный запрет допуска за руль после 60. А критики считают проблему надуманной и дискриминационной. Статистика повышенную опасность пожилых водителей не подтверждает. Все за и против в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганиченко провел планерное совещание с заместителями и начальниками подразделений. Основной темой стала работа прямой телефонной линии с обращениями граждан. В ходе проведения прямых телефонных линий за 4 месяца работы поступило 79 обращений, в которых было озвучено 102 вопроса. Из общего числа обращений 81% поступило от жителей города. По итогам рассмотрения 102 вопросов меры приняты по 49, на контроле до полного исполнения находится 30 вопросов, по 23 даны разъяснения либо обращения. Обращения направлены по компетенции в ЦРБ, органы соцзащиты и Почту России. В настоящее время на рассмотрение остаются 29 вопросов. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района работает каждую субботу с 10 до 12. Телефон для обращений 412-03. В Усть-Лабинске состоялась масштабная донорская акция, которая собрала людей с большим сердцем, готовых подарить шанс на жизнь другим. Депутат Усть-Лабинского городского поселения Константин Карпов не только принял активное участие в организации этого мероприятия, но и лично стал донором. Благодаря неравнодушным жителям акция прошла успешно, собрав 55 человек, которые пополнили банк крови, подарив надежду тем, кто в ней остро нуждается. Станислав Ганиченко провел заседание оперативного штаба с заместителями и представителями УФСИН. В ходе заседания обсудили вопросы, касающиеся нехватки кадров в исправительных колониях. Особое внимание уделили причинам сложившейся ситуации и мерам по привлечению новых сотрудников. По итогам совещания определены первоочередные задачи и выработаны предложения, направленные на укрепление кадрового потенциала учреждений уголовной исполнительной системы. Станислав Ганиченко встретился с подрядчиками нескольких строительных объектов города, а также проверил ход строительства центра спортивных единоборств. На объекте завершаются электромонтажные работы, после чего специалисты приступят к устройству напольного и потолочного покрытия. Уже завезены спортивные тренажеры и необходимое оборудование, в числе проектов строительства школы на 1100 мест в районе 302 квартала, а также бассейна. По словам главы района, полностью сделают 3 тротуара в городе на улице Кавказской, Заплотняной и Карла Маркса. В Усть-Лабинске на территории озера Копытца на пляжных площадках состоялся чемпионат Усть-Лабинского района по пляжному волейболу среди мужских команд в зачет 12-й спартакиады среди команд муниципального образования. Заявились и поборолись за звание чемпионов Усть-Лабинского района 13 команд поселений и предприятий. Командам, занявшие призовые места, были вручены кубки и грамоты. Участники команд, занявшие призовые места, также награждались грамотами и медалями. Средние зарплаты в Краснодарском крае за последние 10 лет выросли в 3 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные. По информации агентства, как минимум в 40 регионах России трудовые доходы в этот период увеличились не менее чем втрое. Самый высокий рост зафиксировали в республиках Мариэл, Алтай и Удмуртия, где зарплаты выросли в 3,5 раза. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: 107.9.
1: Реклама на УФМ. Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
8: Качество, проверенное временем.
7: Усть-Лабинск, Коминтерна, 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве. Пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните

0: радио УФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. В российской рознице появилась новая умная поилка для кошек и собак. В России начались продажи умной поилки для домашних животных от компании «Планета Лайка». Гаджет фильтрует воду, собирает статистику питьевого режима питомцев и можно управлять с помощью Wi-Fi. Поилка состоит из резервуара для воды на 3 литра и миски с насосом, который может подавать воду в 4 режимах. Активироваться по датчику движения 4 с разных сторон, работать в режиме постоянной циркуляции, интервальной подачи воды или в комбинированном режиме. Управлять поилкой можно по Wi-Fi через приложение Smart Life для смартфона. Там же отображается статистика режима питания питомцев. И это еще не все. Приложение умеет напоминать о замене фильтра и состоянии устройства. Производитель отмечает, что электрическая часть находится отдельно от воды, поэтому поилка, конечно, безопасна. Причем поддерживается работа как от сети, так и от АКБ, емкостью 5200 мАч. Это до 45 дней без подзарядки. А насос работает почти бесшумно. В гаджете есть многоступенчатая фильтрация воды, насос с керамическим сердечником, миска из нержавеющей стали, подсветка и нескользящие ножки. На этом пока все. Услышимся!
0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: УФМ. УФМ. Радио УФМ. На 107.9 FM.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: реклама на UFM.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев рассказал, что досрочный этап единого госэкзамена прошел штатно, без серьезных сбоев, об этом сообщает ТАСС. Накануне член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор технических наук Ольга Пилипенко, рассказала, что в Госдуме надеются на увеличение числа выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ по информатике и физике. По словам Пилипенко, раньше для поступления на педагогическое направление необходимо было сдавать только обществознание. Однако теперь выпускникам нужно будет выбрать и тот предмет, на педагогическое направление которого они поступают. Например, если ученик планирует стать учителем физики, то ему придется сдавать этот предмет. Министерство труда России примет меры по пересмотру отказов в назначении единого пособия для многодетных семей. На пресс-конференции, приуроченной к началу первого конкурса «Семейная столица России», об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков. Он пояснил, что пересмотр касается отказов в предоставлении единого пособия многодетным семьям, у которых средний душевой доход не превышает прожиточный минимум более чем на 10%. Его цитирует РИА Новости, отмечая, что с 22 мая социальный фонд начнет вести пересмотр отказов в активном режиме. И в завершении выпуска. Самой привлекательной деталью у мужчин для женщин оказался голос. Приятный тембр и грамотная речь цепляют 60% женщин. Заметно больше, чем любые нюансы внешности и стиля. На втором месте взгляд и мимика. Их отметили 39% участниц опроса. Еще 36% обращает внимание на смех и то, как мужчина улыбается. Таким образом, важнее не умение красиво получаться на фото, а то, как человек проявляется в живом общении. Детали внешности отмечали реже. Треть, 34% женщин выделили сильные руки с выступающими венами, 20% красивые кисти и ухоженные ногти. Щетина или борода нравятся 16%, а ухоженные волосы и удачная стрижка только 9%. Вероятно, женщины уверены, что последние пункты при необходимости можно исправить. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: Реклама на ОФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1. Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
2: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Слабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
5: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 0809. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30. Радио УФМ.
6: Простым языком об экономике в программе.
7: Кошелек. Названы города, где россияне в прошлом году чаще всего отказывались от наличных. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
8: Копейка рубль бережет.
7: Россияне в прошлом году чаще всего отказывались от наличных в Москве, Адыгее и Санкт-Петербурге, следует из данных Центробанка, которые проанализировала РИА Новости. Также в пятерку вошли Карелия и Ростовская область. Значительный рост отказов от живых денег зафиксирован также в Новгородской, Московской областях и Краснодарском крае.
8: Деньги дороги, как память.
7: Картофель стал самым подешевевшим за год продуктом в России. Цены на него в середине апреля были ниже прошлогодних показателей почти на треть, подсчитали для РИА Новости в Руспродсоюзе. Картофель стал самым подешевевшим за год продуктом в России. Цены на него в третью неделю апреля 2026 года снизились на 32% по сравнению с прошлым годом, рассказали в ассоциации. Помимо этого, в рейтинг наиболее подешевевших продуктов вошли капуста, со снижением на 29%, свекла и лук, они подешевели на 20% и на 17% соответственно.
8: Идея на миллион.
7: Большинство россиян планирует потратить в майские праздники не более 5000 рублей на человека, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни», которое есть у РИА Новости. Праздники пройдут под знаком умеренности. Три четверти опрошенных установили предельный лимит трат в размере 5000 рублей на человека за все каникулы. Еще 22% граждан готовы выделить на отдых от 5 до 15 тысяч рублей. И лишь 2% планируют бюджет свыше этой суммы, посчитали аналитики, опросив 1700 россиян старше 18 лет. При этом, согласно данным исследования, подавляющее большинство россиян не планирует менять свои финансовые привычки в грядущие майские выходные. 71% граждан намерены сохранить расходы на уровне прошлого года. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Реклама на UFM.
1: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГОИЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
1: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Слабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Геленджике прошел 4-й региональный форум советников и директоров по воспитанию. Он назывался «Родители. Школа. Будущее». Усть-Лабинский район на форуме был представлен достойно. Участвовали советники из школ номер 1 и номер 4 Надежда Антонова и Татьяна Романенко. А муниципальный координатор Алена Перфильева выступила в качестве куратора одной из команд. Главная тема форума в 2026 году – взаимодействие с родительским сообществом. Упор сделали на то, как привлечь мам и пап к активному участию в жизни школ и детских садов. Советники не просто слушали, а пробовали на себе разные форматы работы с родителями. Кроме того, они послушали известных спикеров российского общества «Знания». Это была отдельная, очень насыщенная часть программы. Кульминацией форума стала разработка и защита проектов по вовлечению родителей в школьные активности. И здесь наши участники не ударили в грязь лицом. Были предложены по-настоящему современные инструменты. Внимание жителей Усть-Лабинска. Администрация Усть-Лабинского городского поселения обращается к арендаторам земельных участков. Речь идет о тех участках, которые находятся в государственной собственности и расположены на территории города Усть-Лабинска. Арендаторам напоминают, необходимо своевременно оплачивать арендную плату по заключенным договорам. Почему это важно? Неуплата арендной платы влечет начисление пени. Но это еще не все. Если арендатор недобросовестный и систематически не платит, ему грозит расторжение договора аренды земельного участка, то есть землю могут просто забрать. Где получить информацию по оплате? Обращаться нужно в отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения. Адрес: город Усть-Лабинск, улица Ленина, дом 33. Телефон для справок 5-00-29. Будьте внимательны и не допускайте просрочек. Рособорнадзор подготовил инструкции для учеников ЕГЭ-2026. Инструкция четко регламентирует, как именно будет проходить экзамен, что можно, а что категорически нельзя. Запрещено иметь при себе любые средства связи и справочные материалы. Разговаривать с другими экзаменуемыми тоже нельзя. Покидать аудиторию без сопровождения организаторов не разрешается. Выполнять работу с помощью посторонних лиц, разумеется, тоже запрещено. И даже черновики выносить из аудитории нельзя. За любое из этих нарушений участника удалят прямо из пункта проведение экзамена. Никаких предупреждений, сразу отстранение. При этом, как сообщалось ранее, Рособорнадзор ввел и другое правило. Досмотр учеников ЕГЭ-2026 проводиться не будет. И еще одна важная новость для выпускников. Напомним, подготовиться к ЕГЭ по математике и информатике можно на портале госуслуги. Там работает бесплатный тренажер. В Усть-Лабинске на пляжах озера Копытце состоялся чемпионат района по пляжному волейболу среди мужских команд. Турнир включили в зачет спартакиады муниципального образования на 2025-2026 годы. Всего за победу боролись 13 команд от сельских поселений и предприятий. Среди них активное участие показала команда Двубратского сельского поселения. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
2: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.
0: Реклама на УФМ.
3: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: на 107.9 FM. Новости спорта.
1: Седьмая в мировом табеле о рангах Мира Андреева обыграла швейцарку Викторию Голубич 6-1, 4-6, 6-2 и вышла в 1/8 финала римского тысячника. Удастся ли ей пробиться в четвертьфинал — большой вопрос. Ее соперница в понедельник — бельгийка Элиза Мертенс, которая выиграла на этом теннисном турнире у победительницы прошлогодних соревнований Жасмин Паолини из Италии. Победителями соревнований каноэ четверок на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Венгрии стал российский экипаж в составе Алексея Каравашкова, Александра Боца, Дмитрия Шарова и Матвея Арсенова. Кроме этого, каноист Сергей Свинарев быстрее всех преодолел дистанцию 200 метров. И еще одно золото у каноиста Захара Петрова на дистанции 1000 метров. Сначала информационное агентство сообщили, что Петров уступил чеху Мартину Фуксе 0,01 секунды, но после пересмотра фото финиша судьи отдали золотую медаль и чешскому спортсмену, и российскому. Российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал обладателем золотой награды на турнире «Большого шлема» в Астане в весовой категории до 73 килограмм. В финальной схватке чемпион Европы прошлого года Лаврентьев взял верх над олимпийским чемпионом 16 года итальянцем Фабио Базиле. У женщин в категории до 63 килограмм серебро у еще одной российской представительницы Дали Лилуашвили. Чемпионы России регбисты клуба «Стрела Акбарс» стартовали в регулярке нового сезона с победы над принципиальным соперником, титулованным «Красным Яром», который 10 раз выигрывал золото соревнований. Казанские регбисты после осечки в матче за суперкубок, где уступили московскому «Динамо», на эту игру вышли с супернастроем, что отразилось на счете 31-7 в пользу «Стрелы Акбарс». Многократная чемпионка России по триатлону Валентина Рясова заняла 2-е место в спринте на этапе Кубка мира в Китае, а победила олимпийская чемпионка здесь Лаура Линдеман из Германии. Команда в прошлом главного тренера сборной России Леонида Слуцкого не может выиграть в чемпионате Китая уже 3 тура подряд. Шанхай Шэньхуа провел домашний матч с футбольным клубом Чуньцин, который идет на 2-м месте. Шанхай пропустил 2 мяча в первом тайме, но сыграл в ничью 2-2. Если бы не штраф на 10 очков, клуб Слуцкого был бы в тройке лидеров. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио УФМ.

0: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
8: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Все тот же город.

0: 99FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганиченко провел планерное совещание с заместителями и начальниками подразделений. Основной темой стала работа прямой телефонной линии с обращениями граждан. В ходе проведения прямых телефонных линий за 4 месяца работы поступило 79 обращений, в которых было озвучено 102 вопроса. Из общего числа обращений 81% поступило от жителей города. По итогам рассмотрения 102 вопросов меры приняты по 49, на контроле до полного исполнения находится 30 вопросов, по 23 даны разъяснения, либо обращения. Направлены по компетенции в ЦРБ, органы соцзащиты и Почту России. В настоящее время на рассмотрение остаются 29 вопросов. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района работает каждую субботу с 10 до 12. Телефон для обращений 41203. В Усть-Лабинске состоялась масштабная донорская акция, которая собрала людей с большим сердцем, готовых подарить шанс на жизнь другим. Депутат Усть-Лабинского городского поселения Константин Карпов не только принял активное участие в организации этого мероприятия, но и лично стал донором. Благодаря неравнодушным жителям акция прошла успешно, собрав 55 человек, которые пополнили банк крови, подарив надежду тем, кто в ней остро нуждается. Станислав Ганиченко провел заседание оперативного штаба с заместителями и представителями УФСИН. В ходе заседания обсудили вопросы, касающиеся нехватки кадров в исправительных колониях. Особое внимание уделили причинам сложившейся ситуации и мерам по привлечению новых сотрудников. По итогам совещания определены первоочередные задачи и выработаны предложения, направленные на укрепление кадрового потенциала учреждений уголовной исполнительной системы. Станислав Ганиченко встретился с подрядчиками нескольких строительных объектов города, также проверил ход строительства центра спортивных единоборств. На объекте завершаются электромонтажные работы, после чего специалисты приступят к устройству напольного и потолочного покрытий. Уже завезены спортивные тренажеры и необходимое оборудование. В числе проектов строительства школы на 1100 мест в районе 302 квартала, также бассейна. По словам главы района, полностью сделают 3 тротуара в городе на улицах Кавказской, Заплотняной и Карла Маркса. В Усть-Лабинске на территории озера Копытца на пляжных площадках состоялся чемпионат Усть-Лабинского района по пляжному волейболу среди мужских команд в зачет 12-й спартакиады среди команд муниципального образования. Заявились и поборолись за звание чемпионов Усть-Лабинского района 13 команд поселений и предприятий. Командам, занявшие призовые места, были вручены кубки и грамоты. Участники команд, занявшие призовые места, также награждались грамотами и медалями. Средние зарплаты в Краснодарском крае за последние 10 лет выросли в 3 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные. По информации агентства, как минимум в 40 регионах России трудовые доходы в этот период увеличились не менее чем втрое. Самый высокий рост зафиксировали в республиках Мариэл, Алтай и Удмуртия, где зарплаты выросли в 3,5 раза. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
4: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на 2-м этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в 3 вариантах.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
7: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. УФМ. На 107. На 107.9 ФМ. Реклама на УФМ. ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку хладагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. С конвейера сошел первый экземпляр Geland J6. Это первая модель новой российской марки от концерна АГР. Машины на базе китайских JQ собирают на бывшем заводе General Motors в Ленинградской области. Geland J6 — это компактный паркетник среди конкурентов Chang'an CS35 Max и Amoda C5. Летом в продаже появится Chang'an UNI-S российской сборки. Завод «Автотор» в Калининграде уже готовит конвейер к запуску производства. Сейчас у нас продают машины китайской сборки. Напомним, Chang'an UNI-S — это динамичный компактный кроссовер с интересным дизайном и богатым оснащением. Цена 2,5 миллионов рублей. На автомобилях «Лада» появится проекционный дисплей. В «АвтоВАЗе» уже ведут разработки, но пока неизвестно, когда их начнут внедрять серийно. Ждать проекционный дисплей уже этим летом на «Азимуте» скорее всего не стоит, хотя целый ряд новых опций для него заявлен. Панорамная крыша, двухзонный климат-контроль и не только. Почти каждая громкая авария с участием пожилых водителей вызывает обсуждение, стоит ли допускать их за руль. Сторонники ограничений предлагают дополнительные тесты, частые проверки здоровья или полный запрет допуска за руль после 60. А критики считают проблему надуманной и дискриминационной. Статистика повышенную опасность пожилых водителей не подтверждает. Все за и против в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

0: позвони, не пиши. Позвони, напиши, помиг, подскажи, мы оценим.
1: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: Реклама на ОФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
6: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
7: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
8: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гипсокартон, мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
5: Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся грустными фильмами.

0: 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Министр финансов Антон Силуанов в интервью РИА Новости заявил, что правительство не рассматривает повышение налогов для граждан Российской Федерации. По его словам, власти также не рассматривают заморозку вкладов россиян. Министр в преддверии заседания Совета управляющих нового Банка развития подчеркнул, что основные изменения в налоговой системе России уже приняты. Все остальное является фейковыми вбросами. Сейчас в российской экономике, наоборот, необходимо создать условия для устойчивости финансов и роста доходов людей, добавил министр. Он также сказал, что результаты охлаждения российской экономики уже проявляются. Снижается инфляция, как и процентные ставки. Сейчас необходимо перейти к сбалансированному росту без бюджетных накачек экономики. Главная причина низкого интереса самозанятых к программе добровольного социального страхования, позволяющей получать выплаты по больничным за счет ранее внесенных платежей, – разрыв между форматом программы и тем, как устроен их доход. Для штатного сотрудника больничный – привычная часть трудовой модели. Для самозанятого – это новая добровольная опция, за которую нужно платить регулярно, тогда как выгода наступит только в будущем и только при болезни, пишет «Газета.ру». По данным Минтруда, к системе добровольного страхования на случай болезни подключились 25 тысяч самозанятых. На фоне общей численности таких работников в России около 16 миллионов человек, первые результаты программы пока выглядят скромными. При нерегулярной загрузке такой платеж воспринимается не как гарантия самозанятого, а как еще одна постоянная статья расходов. И в завершении выпуска ученые Высшей школы экономики выяснили, что женщины чаще мужчин избегают политических и экономических новостей. Однако связано это не столько с семейной нагрузкой, сколько с эмоциональным восприятием новостного контента. Об этом газете.ру рассказали в пресс-службе образовательного учреждения. Ученые предполагали, что женщины могут реже следить за общественно-политической повесткой из-за так называемой второй смены – ухода за детьми, домашних обязанностей и эмоциональной заботы о семье. Однако анализ показал, что наличие детей напрямую не связано с избеганием новостей. Гораздо более важным фактором оказалось эмоциональное восприятие информации. Женщины чаще ассоциируют политические и экономические новости с тревогой и негативными переживаниями. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
1: 107.9 FM. У FM на 107.9 FM.

0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Вам вставили?
6: А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей.
3: Мастерская улыбок. Усть-Слабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Слабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
6: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайта. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3. 8-918-0807-3.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
9: Погода в душе, но ты стал мне очень близким уже. Не поменять нам просто сюжет, но вместе встретим.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
1: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
6: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио Усть-Лабинск FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В российской рознице появилась новая умная поилка для кошек и собак. В России начались продажи умной поилки для домашних животных от компании «Планета Лайка». Гаджет фильтрует воду, собирает статистику питьевого режима питомцев и можно управлять с помощью Wi-Fi. Поилка состоит из резервуара для воды на 3 литра и миски с насосом, который может подавать воду в 4 режимах. Активироваться по датчику движения 4 с разных сторон, работать в режиме постоянной циркуляции, интервальной подачи воды или в комбинированном режиме. Управлять поилкой можно по Wi-Fi через приложение Smart Life для смартфона. Там же отображается статистика режима питания питомцев. И это еще не все. Приложение умеет напоминать о замене фильтра и состоянии устройства. Производитель отмечает, что электрическая часть находится отдельно от воды, поэтому поилка, конечно, безопасна. Причем поддерживается работа как от сети, так и от АКБ, емкостью 5200 мАч. Это до 45 дней без подзарядки. А насос работает почти бесшумно. В гаджете есть многоступенчатая фильтрация воды, насос с керамическим сердечником, миска из нержавеющей стали, подсветка и нескользящие ножки. На этом пока все. Услышимся!
3: Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.

0: Реклама на UFM.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7.
3: 918-47-48-7.
1: Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Геленджике прошел 4-й региональный форум советников директоров по воспитанию. Он назывался «Родители. Школа. Будущее». Усть-Лабинский район на форуме был представлен достойно. Участвовали советники из школ номер 1 и номер 4 Надежда Антонова и Татьяна Романенко. А муниципальный координатор Алена Перфильева выступила в качестве куратора одной из команд. Главная тема форума в 2026 году – взаимодействие с родительским сообществом. Упор сделали на то, как привлечь мам и пап к активному участию в жизни школ и детских садов. Советники не просто слушали, а пробовали на себе разные форматы работы с родителями. Кроме того, они послушали известных спикеров российского общества «Знания». Это была отдельная, очень насыщенная часть программы. Кульминацией форума стала разработка и защита проектов по вовлечению родителей в школьные активности. И здесь наши участники не ударили в грязь лицом. Были предложены по-настоящему современные инструменты. Внимание жителей Усть-Лабинска. Администрация Усть-Лабинского городского поселения обращается к арендаторам земельных участков. Речь идет о тех участках, которые находятся в государственной собственности и расположены на территории города Усть-Лабинска. Арендаторам напоминают, необходимо своевременно оплачивать арендную плату по заключенным договорам. Почему это важно? Неуплата арендной платы влечет начисление пени. Но это еще не все. Если арендатор недобросовестный и систематически не платит, ему грозит расторжение договора аренды земельного участка, то есть землю могут просто забрать. Где получить информацию по оплате? Обращаться нужно в отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения. Адрес: город Усть-Лабинск, улица Ленина, дом 33. Телефон для справок 5-00-29. Будьте внимательны и не допускайте просрочек. Рособорнадзор подготовил инструкции для учеников ЕГЭ-2026. Инструкция четко регламентирует, как именно будет проходить экзамен, что можно, а что категорически нельзя. Запрещено иметь при себе любые средства связи и справочные материалы. Разговаривать с другими экзаменуемыми тоже нельзя. Покидать аудиторию без сопровождения организаторов не разрешается. Выполнять работу с помощью посторонних лиц, разумеется, тоже запрещено. И даже черновики выносить из аудитории нельзя. За любое из этих нарушений участника удалят прямо из пункта проведения экзамена. Никаких предупреждений, сразу отстранение. При этом, как сообщалось ранее, Рособорнадзор ввел и другое правило. Досмотр учеников ЕГЭ-2026 проводиться не будет. И еще одна важная новость для выпускников. Напомним, подготовиться к ЕГЭ по математике и информатике можно на портале госуслуги. Там работает бесплатный тренажер. В Усть-Лабинске на пляжах озера Копытце состоялся чемпионат района по пляжному волейболу среди мужских команд. Турнир включили в зачет спартакиады муниципального образования на 2025-2026 годы. Всего за победу боролись 13 команд от сельских поселений и предприятий. Среди них активное участие показала команда Двубратского сельского поселения. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио УФМ.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
4: В продаже был кирпич, шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
5: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс», успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-4575-444.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио. Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калеврахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
0: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700. СОТ и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
4: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
5: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
9: Ищите нас на Яндекс.Картах.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Названы города, где россияне в прошлом году чаще всего отказывались от наличных. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: «Копейка рубль бережет».
1: Россияне в прошлом году чаще всего отказывались от наличных в Москве, Адыгее и Санкт-Петербурге, следует из данных Центробанка, которая проанализировала РИА Новости. Также в пятерку вошли Карелия и Ростовская область. Значительный рост отказов от живых денег зафиксирован также в Новгородской, Московской областях и Краснодарском крае.
0: Деньги дороги, как память.
1: Картофель стал самым подешевевшим за год продуктом в России. Цены на него в середине апреля были ниже прошлогодних показателей почти на треть, подсчитали для РИА Новости в Роспродсоюзе. Картофель стал самым подешевевшим за год продуктом в России. Цены на него в третью неделю апреля 2026 года снизились на 32% по сравнению с прошлым годом, рассказали в ассоциации. Помимо этого, в рейтинг наиболее подешевевших продуктов вошли капуста, со снижением на 29%, свекла и лук. Они подешевели на 20% и на 17% соответственно.
0: Идея на миллион.
1: Большинство россиян планирует потратить в майские праздники не более 5000 рублей на человека, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни», которое есть у РИА Новости. Праздники пройдут под знаком умеренности. Три четверти опрошенных установили предельный лимит трат в размере 5000 рублей на человека за все каникулы. Еще 22% граждан готовы выделить на отдых от 5 до 15 тысяч рублей. И лишь 2% планируют бюджет свыше этой суммы, посчитали аналитики, опросив 1700 россиян старше 18 лет. При этом, согласно данным исследования, подавляющее большинство россиян не планирует менять свои финансовые привычки в грядущие майские выходные. 71% граждан намерены сохранить расходы на уровне прошлого года. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганиченко провел планерное совещание с заместителями и начальниками подразделений. Основной темой стала работа прямой телефонной линии с обращениями граждан. В ходе проведения прямых телефонных линий за 4 месяца работы поступило 79 обращений, в которых было озвучено 102 вопроса. Из общего числа обращений 81% поступило от жителей города. По итогам рассмотрения 102 вопросов меры приняты по 49, на контроле до полного исполнения находится 30 вопросов, по 23 даны разъяснения, либо обращения. Направлены по компетенции в ЦРБ, органы соцзащиты и Почту России. В настоящее время на рассмотрение остаются 29 вопросов. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района работает каждую субботу с 10 до 12. Телефон для обращений 41203. В Усть-Лабинске состоялась масштабная донорская акция, которая собрала людей с большим сердцем, готовых подарить шанс на жизнь другим. Депутат Усть-Лабинского городского поселения Константин Карпов не только принял активное участие в организации этого мероприятия, но и лично стал донором. Благодаря неравнодушным жителям акция прошла успешно, собрав 55 человек, которые пополнили банк крови, подарив надежду тем, кто в ней остро нуждается. Станислав Ганиченко провел заседание оперативного штаба с заместителями и представителями УФСИН. В ходе заседания обсудили вопросы, касающиеся нехватки кадров в исправительных колониях. Особое внимание уделили причинам сложившейся ситуации и мерам по привлечению новых сотрудников. По итогам совещания определены первоочередные задачи и выработаны предложения, направленные на укрепление кадрового потенциала учреждений уголовной исполнительной системы. Станислав Ганиченко встретился с подрядчиками нескольких строительных объектов города, также проверил ход строительства центра спортивных единоборств. На объекте завершаются электромонтажные работы, после чего специалисты приступят к устройству напольного и потолочного покрытий. Уже завезены спортивные тренажеры и необходимое оборудование. В числе проектов строительства школы на 1100 мест в районе 302 квартала, также бассейна. По словам главы района, полностью сделают 3 тротуара в городе на улице Кавказской, Заплотняной и Карла Маркса. В Усть-Лабинске на территории озера Копытца на пляжных площадках состоялся чемпионат Усть-Лабинского района по пляжному волейболу среди мужских команд в зачет 12-й спартакиады среди команд муниципального образования. Заявились и поборолись за звание чемпионов Усть-Лабинского района 13 команд поселений и предприятий. Командам, занявшие призовые места, были вручены кубки и грамоты. Участники команд, занявшие призовые места, также награждались грамотами и медалями. Средние зарплаты в Краснодарском крае за последние 10 лет выросли в 3 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные. По информации агентства, как минимум в 40 регионах России трудовые доходы в этот период увеличились не менее чем втрое. Самый высокий рост зафиксировали в республиках Мариэл, Алтай и Удмуртия, где зарплаты выросли в 3,5 раза. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: Реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
4: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио.
1: Радио УФМ.
0: Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ. ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
5: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
6: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная, 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
7: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Дорожные новости.
1: Льготников могут освободить от уплаты утильсбора. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России опять предложили уменьшить лимит превышения скорости, за которое нет штрафа. В Московском центре организации дорожного движения заявили, что камеры работают с погрешностью в 1 км в час, поэтому лимит можно снизить с нынешних 20 до 2-3 км в час. Отметим, что московские чиновники уже давно ротируют за более жесткие скоростные лимиты. Есть у этой меры и другие сторонники, но в Министерстве внутренних дел и ГИБДД такие инициативы отклоняют. Скорее всего, и сейчас будет так же. Льготников могут освободить от уплаты утильсбора. Это сделает импортные автомобили для них дешевле. Законопроект подготовила группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Если изменения введут, они коснутся ветеранов специальной военной операции, инвалидов первой группы, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Это может опустить для них цену таких моделей, как Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sportage ниже 2,5 миллионов рублей. За нарушение правил дорожного движения могут лишать гражданства. Резонансный случай недавно произошел в Саратове. Местный житель, уроженец Азербайджана, неоднократно вел себя за рулем по-хамски. Ездил на красный, пересекал сплошную, гонял по встречке. А недавний дрифт на «Жигулях» посреди оживленной улицы в его исполнении даже попал во все федеральные СМИ. Но теперь ситуация для него резко изменилась. ФСБ аннулировало у мужчины российский паспорт. Если не исправится, следующим шагом будет депортация. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
0: У FM на 107.9 FM.

0: реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Фриш. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: реклама на UFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В России с этого года начали действовать новые правила приема абитуриентов в вузы. В частности, они затрагивают способы подачи документов, требования к испытательным экзаменам, распределение мест и так далее, напоминает 360.ru. Основное изменение – это прием документов только через госуслуги. Так, если раньше вузы принимали заявления на сайтах, то с этого года такая опция запрещена. Использовать можно только сервис поступления в вуз онлайн на госуслугах. Также можно принести документы лично приемной комиссии или направить их заказным письмом по почте. Также Миноборнауки расширил список инженерных программ, для которых нужно сдать ЕГЭ по физике. А желающим поступить на факультеты социологии, политологии, права, издательского дела и некоторых прочих направлений теперь необходимо сдать историю. Депутаты Госдумы прорабатывают законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности» в рамках межфракционной рабочей группы по законодательному обеспечению государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Прорабатывается ряд важных инициатив, в том числе законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности». Законопроект также призван создать механизмы стимулирования производителей, использующих в оформлении своей продукции элементы российского культурного кода. Речь идет о так называемой культурно-патриотической маркировке для школьных тетрадей, рюкзаков, игрушек и одежды, чтобы вместо зарубежных персонажей на них чаще появлялись герои русских сказок, образы отечественной космонавтики, достижения науки и другое. И в завершении выпуска самой привлекательной деталью у мужчин для женщин оказался голос. Приятный тембр и грамотная речь цепляют 60% женщин, заметно больше, чем любые нюансы внешности и стиля. На втором месте взгляд и мимика, их отметили 39% участниц опроса. Еще 36% обращает внимание на смех и то, как мужчина улыбается. Таким образом, важнее не умение красиво получаться на фото, а то, как человек проявляется в живом общении. Детали внешности отмечали реже. Треть, 34% женщин, выделили сильные руки с выступающими венами, 20% – красивые кисти и ухоженные ногти. Щетина или борода нравятся 16%, а ухоженные волосы и удачная стрижка – только 9%. Вероятно, женщины уверены, что последние пункты при необходимости можно исправить. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Реклама на УФМ.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск ФМ. Радио Усть-Лабинск ФМ. На 107.9 ФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
5: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
3: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: вас обошли ваши конкуренты, значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Эти радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Делаем больно друг другу, я сложный, и это не шутка. Прости, если тебя обидел, внутри меня стало так пусто. Давай никому не расскажем, что было и будет потом. У нас теперь только скандалы, и каждый пусть верит в свое.

0: FM на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.
1: Заходи без причин.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

made in life.

Радио УФМ.

Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. I don't even know the time.

0: Avansuje!
1: С утра, в обед и вечером. УФМ.